берегу. Мысленно не ругай, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня на чем свет стоит.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты, мысли о тебе —

Хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14. В Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14, в Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер, ночью 7-12, выше 0, днем воскресенье плюс 14-19.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам выпадет шанс исправить впечатление, оставшееся после самого неудачного поступка. Будьте искренни, и вас поймут. Тельцы, откажитесь от выверенных шаблонов и ищите радость в том, на что не обращали внимания. Она в мелочах. Близнецы, сегодня лучший день для разговоров по душам. Старые знакомые откроются вам с новой стороны. Раки, не принимайте поспешные решения за других. Обсудите все детали с близкими, подавите эгоизм. Львы, не убивайтесь из-за неудач, они лишь готовят вас к будущим победам. Главное, выносите из них уроки. Девы, не игнорируйте мелкие неудобства, они могут указывать вам на серьезную проблему. Уважайте сигналы своего «я». Весы, обратите внимание на чужие повадки, привычки и взгляды. Что-то из этого может прекрасно подойти вашей собственной душе. Скорпионы, вам могут доверить чужую тайну или весьма личную историю. Сохраняйте совесть. Стрельцы. Вы можете получить необычное приглашение туда, куда сами бы никогда не пошли. Поддайтесь спонтанности, порой она меняет жизнь. Козероги. Звезды советуют не загонять себя в рамки. Смело договаривайтесь с другими людьми и меняйте условия. Водолеи. Не торопитесь отказываться от старых вещей. В них может скрываться важная история или возможность. Рыбы. Обратите внимание на свои сны. Они могут стать важной подсказкой на пути к вашей мечте.
1: Реклама на радио «Континенталь». Челябинск, встречай звездную программу на День города. 12 и 13 сентября на площади у торгового центра праздничные концерты. 12 сентября выступят Беарвульф и Валерий Сюткин. Ведущий Дмитрий Губерниев. 13 сентября певица Мона. 12 сентября начало в 17:30. 13 сентября в 16:30. Вход свободный. При поддержке администрации города Челябинска. 6+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на радио «Континенталь».
1: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асией Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
2: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 11 сентября на игре «Русская попса». И 18 сентября вспомним именно те песни, что сопровождали поездки, рабочие будни и вечера с друзьями на игре «Радиохиты». Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Челябинск, ждем тебя на праздничном концерте. 13 сентября на площади у торгового центра «Мона». Начало в 16:30. Приходите всей семьей на яркое шоу при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте, Карталах, Миасе и Магнитогорске плюс 14. В Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый, сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мама, дочь и сын против нового соседа.
6: Ты что, реально собрался здесь жить?
7: Вас выживать.
5: Кто из них не жилец в квартире?
7: Да вы все равно съедете.
5: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Ты думал все понарошку,

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 599 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 10 часов.
1: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
2: Да, слушай.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14, в Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
2: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+. В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица – новинка, которую ждали.
2: Хватай вафлю, иди куролесить.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы, какая грация у этой малышки.
3: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы 72 3903.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Мама, дочь и сын против нового соседа.
8: Ты что, реально собрался здесь жить?
9: Вас выживать.
7: Кто из них не жилец в квартире?
9: Да вы все равно съедете.
7: Владимир Сычев в сериале «Профессионал». «Национальный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 2-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

жизнь непроста, и есть своя красота за морями.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14. В Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.

0: Лаврия.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Лот, квартира, 36 квадратных метров с отделкой и мебелью.
6: 5800.
7: 5600.
6: 5500.
5: 5500. Раз, два, продано.
3: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
8: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам выпадет шанс исправить впечатление, оставшееся после самого неудачного поступка. Будьте искренни, и вас поймут. Тельцы, откажитесь от выверенных шаблонов и ищите радость в том, на что не обращали внимания. Она в мелочах. Близнецы, сегодня лучший день для разговоров по душам. Старые знакомые откроются вам с новой стороны. Раки, не принимайте поспешные решения за других. Обсудите все детали с близкими, подавите эгоизм. Львы, не убивайтесь из-за неудач, они лишь готовят вас к будущим победам. Главное, выносите из них уроки. Девы, не игнорируйте мелкие неудобства, они могут указывать вам на серьезную проблему. Уважайте сигналы своего «я». Весы, обратите внимание на чужие повадки, привычки и взгляды. Что-то из этого может прекрасно подойти вашей собственной душе. Скорпионы, вам могут доверить чужую тайну или весьма личную историю. Сохраняйте совесть. Стрельцы. Вы можете получить необычное приглашение туда, куда сами бы никогда не пошли. Поддайтесь спонтанности, порой она меняет жизнь. Козероги. Звезды советуют не загонять себя в рамки. Смело договаривайтесь с другими людьми и меняйте условия. Водолеи. Не торопитесь отказываться от старых вещей. В них может скрываться важная история или возможность. Рыбы. Обратите внимание на свои сны. Они могут стать важной подсказкой на пути к вашей мечте.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у Жеказа Ручейном самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
6: 12+.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
9: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14, в Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: «Твой ход, пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Покупайте выгодно в светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
10: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
12: Семейный кроссовер «Джин-тур» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
9: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники Neovics. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника Neovics, академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». УГН 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Крутые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Немного дыма, не уезжаем далеко от Кыштыма. На Южном Урале надо чтить кодекс и построить еще один термальный комплекс. Чтобы смотреть на воду с балконов, надо найти 350 миллионов. Всех туристов будем размещать, возможно, попаримся лет через 5.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
7: 5 800.
8: 5 600.
7: 5 500.
6: 5 500. Раз, два, продано.
9: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
10: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили «Теннет Плюс». «Теннет Плюс». Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру «Теннет Плюс» в городе Челябинск. «Регинос». Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К юбилею города на набережной реки Миасс пройдет гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Встречаемся 11 сентября в 16.00, 12 и 13 сентября в 12.00. На сцене звездные гости. 11 сентября Коста Лакоста, 12 сентября Кирилл Лирик. Приходите всей семьей при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14, в Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну-ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
8: 12+.
9: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
10: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
11: А еще и умная, сразу видно.
12: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
13: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Нет.
14: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
15: Мама, дочь и сын против нового соседа.
16: Ты что, реально собрался здесь жить?
17: Вас выживать.
15: Кто из них не жилец в квартире?
17: Да вы все равно съедете.
15: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
7: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
8: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

на мой счет весь ближайший час. Мы будем слушать только лучшую музыку на радио «Континенталь». Не зря же вы всю неделю заходили на сайт radiokon.ru и голосовали за своих любимчиков. Настало время подводить итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! С тех пор, как Holy Flame заплыл за буйки, потонул и покинул хит конем, мы ждали от него чего-то новенького. Ну, горю-горю, на глазах твоих горю, например. Ну, согласитесь, все равно какие-то новые ощущения. Тем более мы разговариваем исключительно про музыку. Но сиквела от Владислава не последовало, зато недавно вышло его свежее творение под названием «Нежность». Предлагаю оценить трек и проголосовать на сайте radiokon.ru, если он вам придется по душе. Holy Flame. Нежность.

На волоске от вылета на этой неделе оказываются Биби Рекса и Фейтлес. Как-то близко к сердцу приняли они свое мощное падение в прошлый раз и, похоже, совсем опустили руки. Обидно, конечно, но все еще можно исправить на сайте radiokon.ru. Биби Рекса и Фейтлес. New Religion.

как же я люблю говорить «добро пожаловать в чарт» нашим новинкам. Особенно, когда их исполняют такие красотки, как Люся Чеботина. Хоть она и называет себя Горгоной, но мы-то все знаем и видим. А сейчас еще и услышим. Люся Чеботина, Горгона.

Рэпер Мод в этом выпуске, хоть и опустился всего на 4 строчки, умудрился забрать самое мощное падение недели. Намек на нас. 18 место.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев также ничем не порадовали своих фанатов, а скорее наоборот, огорчили их ровно на 2 пункта. 17-я строчка. Happy End.

Зато наши две Евы, Власова и Польна, чувствуют себя максимально уверенно. Они делают прыжок с 18 на 15 позицию. Ева.

0: Наконец-то до хита «Конем» добралась новинка от «Лирика». А значит, самое время пригласить вас на День города Челябинск вместе с «Радио Континенталь». Уже сегодня мы будем зажигать в арт-сквере вместе с Кириллом и его новой концертной программой. Стартуем в 17.00. Обещаем море подарков и движа. Всем быть! «Лирик» — аутентичная.
1: 14 место.
2: Слушай, прозвучит.

0: на радио «Континенталь».
1: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Пропустите. Мне только посмотреть.
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «Только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
8: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
10: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
11: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

План Юли Зиверт двигаться на самый верх на этой неделе не сработал, и звезде со своими компаньонами пришлось немного отступить. 13-я строчка. Зиверт, Эвер и Директорилс. Давай на самый верх.

Чего-то все падают и падают сегодня, подобно желтым листьям за окном. И на нашем континентальном дереве на две ветки ниже становится группа BTS. Их Swim на 12-м месте.

Ну а теперь к позитиву. Сложная выдалась неделька, но не для Анны Немченко. Аня продолжает зажигать на своем ретро-вейве и забирает лучший подъем этого выпуска. Выгоняем из головы все проблемы, что накопились за последнее время, и отрываемся под следующий трек. Анна Немченко, ретро-вейв.

0: нем.
1: На экваторе хит-парада сегодня, пожалуй, одни из самых востребованных артистов прошедшего лета. Но на секундочку, уже практически середина сентября, и самое время дать дорогу другим. By India, Хчо и Мот. Шадо.

Не в ту сторону газанула Юля Зиверт. Да и вообще эту неделю она в актив себе точно не запишет. И на самый верх не получилось, газ, похоже, заканчивается. 8-я позиция. Зиверт. Газ. Yeah.

0: Шикарная новость для всех хоккейных фанатов и поклонников певицы Беовульф. Эти две вселенные схлопнулись, и Лера написала песню-гимн для нового сезона КХЛ, которая называется «Победа за мной». Звезда, к слову, частенько одерживает победу в хите «Конем», но не в этот раз. Сегодня ее «Феникс» оказался на 7-й строчке. Беовульф, «Феникс».
1: Седьмое место.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14. В Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Израильские рокеры группа Tempo City в отличном темпе двигается по хиту конем вот уже несколько недель. Альтернативщики не останавливаются ни на секунду и уже могут похвастаться 6-м местом. Tempo City, Self-Aware.
1: 6-е место.

Ну и жаришка сегодня в нашем чарте. Давайте сделаем небольшую передышку и повспоминаем всех участников хита «Конем» ровно до шестого места. В самом начале мы слушали Биби Рексу и группу Faithless. Их песня «New Religion» оказалась на 20-й строчке. Люся Чеботина появилась в нашем чарте со своей «Горгоной» на 19-й позиции. На 18-е место упал рэпер Мод «Намек на нас». Полина Гагарина и Сергей Лазарев, 17-й, «Happy End». Шестнадцатую строчку забирает Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь. Две Евы смешались на 15-й ступени хита «Конем» — Ева Власова и Ева Польна. Лирик со своим аутентичным хитом врывается в чарт на 14-е место. Тринадцатыми стали Зиверт, Эвер и Директорилс. Давай нас.

0: Лучший подъем недели. Анна Немченко, Retro Wave, 11-я строчка.
1: Солидный как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Хочу с ним в глянцевом танце влюбляться под Retro Wave.
0: By India, Хчо и Мод DC.

0: Девятое место. Дати, Take Me There. Зиверт газанула в обратную сторону и стала восьмой в этом выпуске.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Беовульф осталась на седьмой позиции. Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по горам, там ударится в сотеней. Я обернусь феникса.
0: Ну и замыкает список группа Tempest City и их Self-Aware. Шестое место.

И как и в прошлый раз открывает певица Сивиль Валиева. Бриллиант чего-то залежался на одном месте. Не делай это, мои драгоценные друзья. Зайдите на сайт radiokon.ru и проголосуйте за Артика и Асти, а если прям конкретно, то за Сивиль.

Пророчил я борьбу за первые строчки следующему коллективчику, но они меня серьезно подвели. К тому же вывалились из тройки лидеров. Ну, это куда вообще? Когда мои прогнозы начнут сбываться? Обидно, знаете ли, братья? Gayazov's Brothers, Santa Lucia. 4.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Ваш заказ доставлен.
12: Я ничего не заказывал.
11: Личный парк.
12: Личный парк?
11: Он входит в комплектацию.
12: А он большой?
11: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
13: «Апри-привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Чемпион прошлой недели, наш музыкальный граф Дракула, сложил свои полномочия, а это значит первое место вакантно. Совсем скоро мы узнаем, что за трек такой там оказался, а пока давайте слушать Тейм Импалу и Дженни. Дракула.
1: Третье место.

0: Анна Асти и Дима Билан продолжают доказывать всем, что до эпилога им еще далековато. Музыканты пересобрались, немного отступили на прошлой неделе, но к этому выпуску вернули себе серебро. Но все-таки Open виден и слышен издалека. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Второе место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы, какая грация у этой малышки.
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Челябинск, собирайся!

0: Ну а теперь к победителю, а точнее к победительнице. У нас новая чемпионка, причем в прямом смысле этого слова. Катя Айова ни разу не занимала первое место за всю историю хита «Конем». И вот он, тот самый исторический момент. Та самая хитовая песня «Мы» на этой неделе лучшая на радио «Континенталь». Мои поздравления, Айова, «Мы».
1: Первое место.

Все, мы закончили. Бегите по своим уикендовским делам, но ни в коем случае не выключайте Радио Континенталь. Плюс вам, как хит-оценителям, нужно зайти на сайт radiokon.ru и оставить сердечко напротив своего любимого исполнителя. В следующую пятницу я вернусь в эфир и продолжу расставлять хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 599 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
7: 5800.
6: 5600.
7: 5500.
6: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14. В Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Челябинск, готовься к мощному драйву. 12 сентября на площади у торгового центра Валерий Сюткин и Беарвульф. Начало в 17:30. Ведущий Дмитрий Губерниев. Отмечаем День города вместе. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам выпадет шанс исправить впечатление, оставшееся после самого неудачного поступка. Будьте искренни, и вас поймут. Тельцы, откажитесь от выверенных шаблонов и ищите радость в том, на что не обращали внимания. Она в мелочах. Близнецы, сегодня лучший день для разговоров по душам. Старые знакомые откроются вам с новой стороны. Раки, не принимайте поспешные решения за других. Обсудите все детали с близкими, подавите эгоизм. Львы, не убивайтесь из-за неудач, они лишь готовят вас к будущим победам. Главное, выносите из них уроки. Девы, не игнорируйте мелкие неудобства, они могут указывать вам на серьезную проблему. Уважайте сигналы своего «я». Весы, обратите внимание на чужие повадки, привычки и взгляды. Что-то из этого может прекрасно подойти вашей собственной душе. Скорпионы, вам могут доверить чужую тайну или весьма личную историю. Сохраняйте совесть. Стрельцы. Вы можете получить необычное приглашение туда, куда сами бы никогда не пошли. Поддайтесь спонтанности, порой она меняет жизнь. Козероги. Звезды советуют не загонять себя в рамки. Смело договаривайтесь с другими людьми и меняйте условия. Водолеи. Не торопитесь отказываться от старых вещей. В них может скрываться важная история или возможность. Рыбы. Обратите внимание на свои сны. Они могут стать важной подсказкой на пути к вашей мечте.
1: Реклама на радио
2: «Континенталь». Есть кто дома?
3: О, «Ладниксы» уже здесь. Обжили каждый угол в «Никслайн». Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь «Ладниксы» уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. «Никслайн». Ваша новая жизнь в новом доме.
4: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
1: 12+.
6: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
7: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
8: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мама, дочь и сын против нового соседа.
12: Ты что, реально собрался здесь жить?
13: Вас выживать.
11: Кто из них не жилец в квартире?
13: Да вы все равно съедете.
11: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эй!

0: Челябинске 16 часов.
1: Континенталь! В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Немного дыма, не уезжаем далеко от Кыштыма. На Южном Урале надо чтить кодекс и построить еще один термальный комплекс. Чтобы смотреть на воду с балконов, надо найти 350 миллионов. Всех туристов будем размещать, возможно, попаримся лет через 5.

0: на радио
1: «Континенталь». Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14, в Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Конечно».

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы, какая грация у этой малышки.
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
5: Нужна Лада? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
7: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
12: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушаем мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
15: Слушай.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Челябинск. Готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 30 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
8: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте, Карталах, Миассе и Магнитогорске плюс 14, в Озерске, Снежинске и Кыштыме до 18 тепла, в Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер, ночью 7-12 выше 0, днем воскресенье плюс 14-19.

0: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
1: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
2: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокка 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.
5: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
7: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам выпадет шанс исправить впечатление, оставшееся после самого неудачного поступка. Будьте искренни, и вас поймут. Тельцы, откажитесь от выверенных шаблонов и ищите радость в том, на что не обращали внимания. Она в мелочах. Близнецы, сегодня лучший день для разговоров по душам. Старые знакомые откроются вам с новой стороны. Раки, не принимайте поспешные решения за других. Обсудите все детали с близкими, подавите эгоизм. Львы, не убивайтесь из-за неудач, они лишь готовят вас к будущим победам. Главное, выносите из них уроки. Девы, не игнорируйте мелкие неудобства, они могут указывать вам на серьезную проблему. Уважайте сигналы своего «я». Весы, обратите внимание на чужие повадки, привычки и взгляды. Что-то из этого может прекрасно подойти вашей собственной душе. Скорпионы, вам могут доверить чужую тайну или весьма личную историю. Сохраняйте совесть. Стрельцы. Вы можете получить необычное приглашение туда, куда сами бы никогда не пошли. Поддайтесь спонтанности, порой она меняет жизнь. Козероги. Звезды советуют не загонять себя в рамки. Смело договаривайтесь с другими людьми и меняйте условия. Водолеи. Не торопитесь отказываться от старых вещей. В них может скрываться важная история или возможность. Рыбы. Обратите внимание на свои сны. Они могут стать важной подсказкой на пути к вашей мечте.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
6: 12+.
8: Лот, квартира, 36 квадратных метров с отделкой и мебелью.
9: 5800.
8: 5600.
9: 5500.
8: 5500. Раз, два, продано.
10: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
11: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники NeoVicks. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника NeoVicks, академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
2: Тянем?
1: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: Меня пустите. Мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
3: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
4: 5800.
5: 5600.
4: 5500.
3: 5500. Раз, два, продано.
1: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
6: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите. Хотите проверить, умеете ли вы рисковать с умом? Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro 16+.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

мой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
8: Какие формы, какая грация у этой малышки.
7: А еще и умная, сразу видно.
9: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
10: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
3: Реклама 0+.
4: Есть кто дома?
5: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Мама, дочь и сын против нового соседа.
8: Ты что, реально собрался здесь жить?
9: Вас выживать.
7: Кто из них не жилец в квартире?
9: Да вы все равно съедете.
7: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗА 74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
5: 5800.
6: 5600.
5: 5500.
4: 5500. Раз, два, продано.
1: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый Грювер 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинец 2-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам выпадет шанс исправить впечатление, оставшееся после самого неудачного поступка. Будьте искренни, и вас поймут. Тельцы. Откажитесь от выверенных шаблонов и ищите радость в том, на что не обращали внимания. Она в мелочах. Близнецы. Сегодня лучший день для разговоров по душам. Старые знакомые откроются вам с новой стороны. Раки. Не принимайте поспешные решения за других. Обсудите все детали с близкими. Подавите эгоизм. Львы. Не убивайтесь из-за неудач. Они лишь готовят вас к будущим победам. Главное, выносите из них уроки. Девы. Не игнорируйте мелкие неудобства. Они могут указывать вам на серьезную проблему. Уважайте сигналы своего «я». Весы. Обратите внимание на чужие повадки, привычки и взгляды. Что-то из этого может прекрасно подойти вашей собственной душе. Скорпионы. Вам могут доверить чужую тайну или весьма личную историю. Сохраняйте совесть. Стрельцы. Вы можете получить необычное приглашение туда, куда сами бы никогда не пошли. Поддайтесь спонтанности. Порой она меняет жизнь. Козероги. Звезды советуют не загонять себя в рамки. Смело договаривайтесь с другими людьми и меняйте условия. Водолеи. Не торопитесь отказываться от старых вещей. В них может скрываться важная история или возможность. Рыбы. Обратите внимание на свои сны. Они могут стать важной подсказкой на пути к вашей мечте.
1: Думал все понарошку.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Порывистый западный ветер. Ночью 7-12, выше 0. Днем воскресенье плюс 14-19.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен, одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до

разнообразие в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Сека падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Как оказалось, мы падали в лифте. Я думал, я сильно, я верил, я справлюсь, заставил себя забыть тебя. Я говорил себе, надо отвлечься, сменить сценарий в событиях. Верни мне мою половину, хотя бы то, что осталось после. Хотя я любил тебя так, что отдал все.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.